0: Wir spielen die bessere Musik. Popradio NRW. Popradio NRW.
1: Hey, this is Penny Ford from Snap, and you're listening to Pop Radio 2. We love the 90s.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Wir spielen die bessere Musik. Popradio NRW. Popradio NRW.
1: Hey, this is Penny Ford from Snap, and you're listening to Pop Radio 2. We love the 90s.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».